0: România continuă să fie ținta amenințărilor trompetelor lui Putin și nu vorbim despre cele din România. Cu numai câteva zile în urmă, un propagandist rus spunea într-o emisiune televizată că Rusia trebuie să atace România.
1: Мости, переправы, всякие точки входа польских наемников, польских инструкторов и вообще всей логистики из Жешева. Там вообще все надо перепахать. Вот просто все перепахать. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все. И просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ну что они сделают? Ну что, войну НАТО нам объявят? Да нет, конечно, она и так воюет. И никогда НАТО не пойдет против нас воевать. Но опросив большое количество больших экспертов, которые занимаются планированием боевых операций в рамках специальной военной операции, абсолютно точный расчет, ничего Польша не сделает. Умоется и просто перестанет в этом участвовать. Ну потому что это опасно. И понятно, куда переведут базы, их переведут в Румынию. Логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут. И все. И поэтому для того, чтобы люди реагировали на все иначе, надо начинать уже.
0: Трагеть о конклюзии до 1 минут. Домнули, че не на финалу зили, ама афлат, да. Că avem foarte multe probleme, lucruri de rezolvat
2: foarte, în zona apărării. Da, foarte multe lucruri false au fost spuse cetățenilor români, din nefericire, în acești 4 ani. Nu s-a comunicat onest, nici președintele nu a făcut-o. Ne-a asigurat că suntem bine mersi, dar iată, nu suntem. Faptul că Marco Rubio nu a reacționat este vina României, pentru că nu a invocat articolul 4. Dacă invoca articolul 4, cu siguranță ar fi urmat și reacții din partea administrației americane. Nu înțeleg de ce statul român reacționează atât de fără forță, fără determinare, fără curaj, fără hotărâre. Într-adevăr, dacă